0: Аминь. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, Царю Небесный, утешитель души истины, и жив здесь и ся исполняй, сокровище благих и жизнеподателю. Приди и всерися мне, очистенный от всякие скверны, и спаси, блажа душа наша. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне присно и веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыка, прости беззаконие наше. Святые посетей, сыри немощи наши, имя Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне присно и веки веков. Аминь. Отче наш, жизнь и на небесе. Да святится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя, как на небеси и на земле. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, як уже и мы оставляем должником нашим. И не веди нас в искушение, но избави нас от лукавого.
1: Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Придите, поклонимся Цареви нашему Богу, придите, поклонимся и припадем Христу Цареви нашему Богу, придите, поклонимся и припадем самому Христу Цареви Богу нашему.
2: Услыши, Господи, правду мою, возьми моление моему, лучше молитву мою, не восстановлю. От лица Твоего судьба моя, изойди точь моя, навиди ты правоты, искусилось сердце мое, посетилось ночью, искусил меня синий, обретися мне неправду. Я когда не услугорит уста моя, дев человеческий, за свои слова снег твоих. А сохрани пути жестких и соверши стопы моего сидях твоих, да не подвижутся стопы моя, а с возвах, як услышу меня, си Боже, преклони ухо Твое мне, услыши глаголы моя. Удиви милости Твоя, спасай, уповающий на Тебя от противящихся десницы Твоей. Сохрани меня, Господи, к оздению соку, крови криву Твоей, покрывши мя, от лица нечестивых устрашив мя. Мрази мою душу мою, державши, то, что сотворишь, устай глаголоши гордыню, изгоняющий меня на небо душу мя, по часы возложишь, уклонить на землю, объявши меня колеб готов к новому, как и с кими навитая в тайны. Воскресни, Господи, предварегяйся к ним, избави душу мою от нечестивого оружия Твоя, от враг руки Твоя. Господи, от малых от земли раздели я в животеях, и сокровенных Твоих спонсишь, чревы их, насытившись сынов, и оставишь останки младенцам Своим, а же правду и верю сердцу Твоему, насытившись и нигде ведь иметь славе Твоей. Тебе, Господи, взывал душу мою, Божию, на Тебя уповал, да не посрожусь вовек, не же ты посмеет мне всевразимый, ибо все терпящие тебя не постыдятся, да постыдятся беззаконующие в отче. Пути Твои, Господи, скажи, вместе с Твоим научи имя, настави меня на истину Твою, научи меня, как Ты, если Бог спас мой. И Тебе терпеть весь день, помяни чудроту Твоя, Господи, и милости Твоя, як от века суть. Грех юности моя и неведение моего не помяни, по милости Твоей помяни, Ты ради благости Твоей, Господи, благ и прав Господь, всего ради закона положиться грешающим на пути, наставит кроткий на суд, научит кроткий путем своим, все пути, Господи, истины. Наставит кроткий на суд, научит кроткий путем своим, все пути, Господи, милости истины, разыскающим завет Твоего и сведения Его. Ради мне Твоего, Господи, очисти грех мой много бы есть. Тот человек, боясь Господа, закона положить ему на пути его же из воли. Душа его благих водворится, и семья его наследит землю. Держава, Господь, боящихся его, и завет его, и вид им. Отче мой, венок Господа, который сторонит от сетино зимы. Призрена мя, помилуй мя, как один род, и не ищи сима, за скорби сердце моего, умножившись от муж мя, как изведи имя. Лишь смирение мое, и труд мой, оставь все греки моя. Вещь враги мои, як умножившись ненавидением неправедного, зненавидишь мя. Сохрани душу мою, избави меня, да не построю всяк уповах на Тя. Не злоби и прави, и припяхуйся мне, яко потерпех Тя, Господи. Избави Божий Израиля, от всех скорбей его. Помилуй меня, Боже, поверите милости Твоей, помножусь щедрот Твоих, очисти беззаконие мое. Не паче мое беззаконие моего, греха моего, очисти мя. Яко беззаконие мое, я зазнаю. И грех вреду мной, если вину Тебе единому согреши, и лукавое пред Тобою сотвори. Я когда пройдешь из своего сове всех твоих и победишь, и никогда сути детей, все вы беззаконник зачат, если мы в грехе пред ними, мать моя, все бы истину любила себе известные, тайные премудрости твоя и вил миссии, а крепишь меня и супами очищусь, а мы ищем меня и по честнику уберем Духом даси радости и веселье, возрадуется кость смиренная, отврати лице Твое от грех моих и вся беззаконие моя очисти. Сердце чисто, созиждем мне Божий, Дух прогонный в утробе моей. Не отвержен лица Твоего и Духа Твоего Святого, не отними от меня. Воздашь мне радость спасения Твоего и Духом Владычьим, утверди имя. Мужи беззаконные, путем Твоим нечестивых все обратятся. Избави меня от крови Божия, Боже, спасение моего, возрадуется язык мой правде Твоей. Господи, усними и отвердишь, и уста мои засят хвалу Твою. Я каша воскотилась и жертвовала Богу во все сожжение неблаговолейших. Жертву Богу дух сокрушен, сердце сокрушенное, смиренно Бог не уничижит. Блажи, Господи, благоволение Твоим сионы, и доцарются все стены Иерусалимские. Тогда благоволишь жертву правды, возношения и все сожигаемое. Тогда возрад на алтарь Твоих сердцы. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Во вся страны полуночные, изыди вещание Твое, яко приемшее Слово Твое, и же благолепно научилось и неведущее Христа светом Евангелия просветилось и человеческие обычаи украсилось и российские похвалу, святителю очи наши на Кенте, моли Христа Бога, спасись душам нашим. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, первые нерождающие, неплоды воссоселися, сибо зачала еси солнце святенника яви, просвещать ему всю вселенную слепотой недугающую, ликуй Захария, вопияй с одерзновением, пророк вышнего есть, хотя и родитеся, и ныне присно во веки веку, аминь, Богородица, Ты еси лоза истинная, возрастившая на плод живота, Тебе молимся, молись, Владычица, со святыми апостолы, помилуйте души наши. Господь Бог благословен, Господь день дни, поспешит нам Бог спасение наших, Бог наш, Бог спасатель, Святый Божий, Святый.

она, бысть в дни Ирода царя Иудейска, и Иерей некий именем Закария, от дневные череды Адиани, и жена его от черей Аароновых, и имя ей Елисавет. Бесто же праведно оба пред Богом, ходящие во всех заповедях, и оправдание Господне беспорочно. И небе им очада, понеже Елисавет бенеплоды, и оба замоторевша под днех своих беста. Быть же служащие ему в чину череды своя пред Богом, по обычаю священничества, ключися ему покадите, вшед в церковь Господню. И все множество людей, бе молитву дея вне год Фимиама, явися же ему ангел Господень, стоя одесную алтаря кадильного. И смутися Закария, видев, и страх нападе наль. Рече же к нему ангел, не бойся, Закария, за не услышана бысть молитва твоя, и жена твоя Елисавет родит сына тебе, и наречеши имя ему Иоанн. И будет у тебе радость и веселье, и мнози о Рождестве его возрадуется. Будет бо велий пред Господем, и вина и секера не им отпити, и Духа Святаго исполнится еще из чрева матери своя. И многие от сынов Израилевых обратит ко Господу Богу их, и той предыдет пред ним духом и силой или иною. Обратите сердца отцем на чада и противные в мудрости праведных. Уготовите Господеве люди совершенны. И рече Закария ко ангелу, почесому разумею сие, аз боясь стар, и жена моя самоторевши во днех своих. И отвечав ангел, рече ему, аз есть Гавриил, предстояй пред Богом, и послан есть глаголоти к тебе, и благовестите тебе сия. И се будешь и молча, и не молги проглаголоти, да не гоже дне будут сия. За не неверовал веси словесем моим, я же сбудутся во время свое. И беша люди, ждущие Закарию, и чудякуся коснящие ему в церкви, и шед же не можаши глаголоти к ним, и разумеши, яко видение видит в церкви, и той бе помывая им, и пребываши нем. И бысть, яко исполнившися дни и службы его, иди в дом свой. По сих же днех зачат Елисавет, жена его, и таявшийся месяц пять глаголющий, яко тако мне сотвори Господь во дни, вняжи презре от яти поношение мое в человеце. Рече Господь ко пришедшим к нему иудеям, аз есть мы дверь, мною аще кто внидет спасеться, и внидет, и изыдет, и пажить обрящет. Тать не приходит, разве да украдет, и убиет, и погубит, аз приедок да живот имут, и лише имут. Аз есть пастырь добрый душу свою полагает за овцы, а наемник и женись пастырь, ему же несут овцы своя, видит волка грядущая и оставляет овцы и бегает, и волк расхитит их и распудит овцы. А наемник бежит, яко наемник есть и не родит овца. Аз есмь пастырь добрый, и знаю моя, и знает мя моя, яко же знает мя отец, я знаю отца, и душу мою полагаю за овцы. И ины овцы имам, я же несуть от двора сего, и ты ими подобает привести, и глас мой услышат.

ಪ್ರೋಗ

Que les employés de la famille puissent être au prochain.

Papa.

Царства, терпимо по Царском и Нитровском вам, и же дамы святым Твоим церквам, в мире целых, честных, здравых, благоденствующих, право

Вышний Бога на земле мир, человеце благоволение. Слава Вышний Бога на земле мир, человеце благоволение. Слава Вышний Бога на земле мир, человеце благоволение. Господи, усни мое трепещущие уста моя, возвестят славу Твою. Господи, усни мое трепещущие уста моя, возвестят славу Твою. Господи, что ся умножишь остужающими? Нозе восстают на мя, мозе глаголе души моей, ни спасением угоди его. Ты же, Господи, заступник мой си, славу моя возносяй, главу мою. Глас моим по Господу возвах, и услышим я от горы святые свои я. Аз уснув, и спар постах, как Господь заступит мя. Не убоюсь от тем людей, у Христа падающих на мя. Воскресни, Господи, спаси меня, Боже мой. Яко ты поразилась, и вся враждующими в сое, зубы грешников сокрушилась, и Господне, спасение на люди Твои, благословение Твое, азус мог в испах восстав, яко Господь заступит мя. Господи, да не яростью Твоя обличишь и мне, ниже гневом Твоим накажешь и мне, яко стрелы Твоя обзорши во мне, утвердилась и на мне руку Твою, не есть исцеление плоти моего от лица гнева Твоего, несть мира в костях моих, под лица грех моих. Яко беззаконие моя, превзойдоши главу мою. Яко время тяжкого тяготеши на мне, вот смертеши и согниши раны моя, от лица безумия моего. Пострадах и свергокся до конца, весь день святой хождах. Яко ягвая моя, наполнившися поругание, несть исцеление плоти моей. Узлоблен бы, смирився до зела, рыках от воздыхания сердца моего. Господи, пред Тобой все желания мои, и воздыхание мое от Тебе не утаися, сердце мое смятеся, оставили сила моя, и свет очью моей, и той не со мною. Друзья мои, искренние мои, прямо мне приближившиеся и сташа, и ближние мои отдалечи мне сташа, и нужда куси, ищущий душу мою, и ищущий злая мне глаголоку суетная, и сильно весь день получакуся. Аже яко друг не слыша, и яко не мне утверждая у свои, и бык яко человек не слыша, и не мы гостях своих увлечения, яко на тебя, Господи, уповах, ты услышишь, Господи, Боже мой, яко ли, да никогда порадуют меся врази мои, и внегда подлежатесь у нога моим на мебели речи ваша, яко аз на равный готов, и болезнь моя предо мной есть выну. Яко беззаконие мое аз возвещу, и попекуся о гресе моем. Врази же мои живут, и укрепившися паче мне, и умножившися ненавидящие мя бесправды, воздающие не злая, возблагая, о волгах у мя, за небо не в благостыню. Не оставь меня, Господи, Боже мой, не отступи от меня, во мне помощь моя, Господи, спасение моего. Не оставь меня, Господи, Боже мой, не отступи от меня, во мне помощь моя, Господи, спасение моего. Боже, Боже мой, Тебе утренне, божада Тебе душа моя, коль множится Тебе плоть моя, в земле пусте и непроходне, и безводне, так во свете мне лице Тебе, видите силу Твою, славу Твою, яко лучше милость Твоя, паче живот, усне мое похвалите Тя, так благословлю Тя в животе моем, по имени Твоем воздержи руцы мои, яко тупой масти да исполнится душа моя, и узнама радости восхвалят Тя уста моя, аще поминах Тя на постели моей, на утренней поучахся в Тя, яко былось помощник мой, и в крови крилу Твою возрадуюся, прельбе душа моя по Тебе мне жилья десница Твоя, Ти же всю искаша душу мою, внидут в преисподней земли, предадятся в руки оружия, части лисовом буду. Царь же возвеселится о Бозе, похвалится всяк пленится им, яко заградившися уста глаголящих неправедная, на утренних поучахся в Тя, яко былось и помощник мой, и в крови крылу Твою возрадуйся, ведь душа моя по Тебе, и неже приядесница Твоя. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присне, во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и
молитвами. Господи Боже, спасение моего, во дни возвах ночи пред Тобою, говнит пред Тя молитва моя, преклоню ко Твоей к моленью моему, яко исполнися зол, душа моя, и живот мой аду приближися, привненен бы и с нисходящими в ров, быть яко человек без помощи в мертвых свобод, яко я с ними спящим в гробе, же не помянулась и к тому, иди от руки Твоя от треновения выше, положивши меня в гробе преисподней, в темных и семи смертней, на мне утвердись и ярость Твоя, и вся волны Твоя навелась на меня, ударилась и знамых моих от меня, положивши меня мерзость себе, предан бы к нисхождах, очи мои с ним о гости от нищеты, возвав Тебе, Господи, весь день, воздев Тебе руки мои, еда мертвыми творишь и чудеса, или врач или воскресят и исповедятся Тебе, еда повесь, кто во гробе милость Твою, истину Твою погибели, еда познана будут восьми чудеса Твоя, и правда Твоя от земли забвений. Я с Тебе, Господи, возвах, и утро молитва моя предварится, вскоре, Господи, отрейши душу мою, отвращаешь лице Твое от меня. Нищ есть сас, и в труде от юности моя, вознежися, смирись из немого. На мне предоши гневе Твоей, устрашение Твоя, возмутишь меня. Обы души меня, как вода, весь день удержавши меня в холме, удалилась от меня друга и искреннего, и знамек моих от страстей. Господи Боже, спасение моего, во дни возбах и ночи пред Тобою, да внидет пред Тя молитва моя, преклоню ухо Твое к молению моему. Благослови душе моя Господа и вся внутренняя моя имя святое Его. Благослови душе моя Господа и не забывай всех воздаяний Его, очищающего вся беззаконие Твоя, исцеляющего вся недуги Твоя, избавляющего от истления живот Твой, венчающего Тебя милостью и щедротами, исполняющего во благих желание Твое, обновиться яко орля юность Твоя, творя милостыни Господь и судьбу всем обидимым, сказав пути Своя Моисеуме, сыновом Израилем, хотение Своя, щедрый милости Господь, долго терпелив и многомилости, не до конца прогневается, ниже век враждует, не по беззаконию нашим сотворил не с нам, ниже по грехам нашим воздал не с нам, яко по высоте небесней от земли, утвердил есть Господь милость свою на боящихся Его, велико отстоят восторцы от запад, ударились от нас беззаконие наше, яко же щедрит Отец Сыны, ущедри Господь боящихся Его, яко Той познал создание наше, помянул, яко песнись мы, человек, яко трава, дни Его, яко цвет сельный, так он цветел, яко Дух против нем и не будет, и не познает тому места своего, милость же Господня от века и до века на боящихся Его, и правда Его на стене в сынов, хранящих завет Его и помнящих заповеди Его, творите я. Господь на небеси уготовил престол свой, и царство Его всеми обладает. Благословите Господа все ангели Его, сильные крепостью творящие Слово Его, услышите глас словес Его. Благословите Господа все силы Его, слуги Его, творящие воли Его. Благословите Господа все дела Его, на всяком месте владычестве Его, благослови душе моя Господа. На всяком месте владычестве Его, благослови душе моя Господа. Господи, услыши молитву мою, внуши моление мое во истине Твоей, услыши меня в правде Твоей, и не гнить лицо с рабом Твоим, яко не оправдится пред Тобой всяк живый, яко погна враг душу мою, смирил ей землю живот мой, посадил мне из темных, яко мертвое века, и уныло мне дух мой, во мне смятеся сердце мое, помяну дни древние, поучися во всех делях Твоих, творение в руку Твоею поучався, воздев Тебе руки мои, душа моя, ко земля безводная Тебе, скоро услыши меня, Господи, исчези дух мой, не отврати лица Твоего от меня, и уподоблюся нисходящим в ров, слыши, но сотвори мне за утро милость Твою, яко на Тя упова, скажи мне, Господи, путь, вон же пойду, яко к Тебе взяв душу мою, изми
ми от враг мой, Господи, к Тебе прибегу. Научи меня творить и волю Твою, яко Ты си Бог мой. Дух Твой благий наставит меня на землю праву. Имени Твоего ради, Господи, живиши меня. Правдой Твоей сидейши от печели душу мою. И милостью Твоей потребиши враги моя, и погубиши вся остужающая души моей. Яко аз рад Твой есть. Услыши меня, Господи, в правде Твоей, и не в ниде суд с рабом Твоим. Услыши меня, Господи, в правде Твоей, и не в ниде суд с рабом Твоим. Дух Твой благий наставит меня на землю праву. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя.

Участник,

оживившие и имя Твое призовем. Господи Боже, сил обратины и просвети лице Твое и спасемся. Радуйся Богу, радуйтесь Богу, помощнику нашему, воскликните Богу Яковлю. Примите псалом и дадите тимпан, псалтырь красен с гуслями. Вострубите в новомесячье трубою во благознаменитый день праздника вашего, яко повеление Израилеве есть и судьба Богу Яковлю, сведение в Иосифе положи ей в негда языки ему, а земли египетские я, язык его же не видишь и услышь, от яд от бремени хребет его, руцы его в коши работа сие, в скорби призвал Мессии, избавих тебя, услышав тебя в тайне бурне, искусих тебя на воде пререкания, слышите, люди мои, и засвидетельствую вам, Израилю, аще послушаешь и мне, не будет тебе Бог ног, ниже поклонишься Богу чуждему, азбу есть Господь, Бог твой, изведы тебя от земли египетские я, разоришь уста твои, исполню я, и не послушаешь, люди мои, гласа моего, Израиль, не внят ми, и отпустих я по начинаниям сердец их, пойдут в начинаниях своих, аще выше люди мои послушали мне, Израиль, аще бы пути моя ходил, не очесом же оба враги его смирил бы их, и на оскорбляющие их возложил бы их руку мою, врази Господне солгаши ему, и будет время их век, и напитай их от тука пшенична, и от камени меда насыти их. Слава Отцу и Сыну и Святому.

веков. Аминь. Бог, став струнами богов, посреди же Боги рассудит, доколе судите неправду и лица грешников приемлете. Судите сирую Богу, смиренные нищие оправдайте, измите нищие у Бога из руки грешничьи, избавите его, не познавши ни жеры, уразумеши во тьме ходят, да подвижется все основания земли, азрех, Бози исти, сыновей Вышнего вси, вы же, яко человец, умирайте, яко един от князей падайте, воскресни, Боже, суди земли, яко ты наследишь и во всех языцах. Боже, кто уподобится тебе, не при молчании же укроти, Боже, яко се в рази твои восшумеша и ненавидящие тебя, воздвигоша главу на люди твоя лукавного ша, волю и свящаша на святые твоя, реша придите и потребим я от язык, и не поменеться имя Израилева к тому, яко совещаша единомышление вкупе на тебя завет завещаша, селение Думейское из Малики, Маафа и Агарине, Гевал и Амон и Амалик, и на племеннице с живущими в Тире, ибо и Асур приди с ним, выше в заступление сыновом Лотовым, сотворим яко Мадиаму и Сесаре, яко и Авиму в потоце Кисаде, потребившися в Аендоре, выше яко гной земный, положи князи их, яко Орива и Зива и Зивея и Салмана, вся князи их, и же реша да наследим себе святилище Божье, Боже мой, положи я, яко коло, яко трость пред лицем ветра, яко огнь попаляя дубравы, яко пламень пожигая горы, так опоженеши я бурею твоею и гневом твоим сметеши я, исполни лица их бесчестие и взыщут имени твоего Господи, да постыдятся и сметутся век века и посрамятся и погибнут, и да познают яко имя тебя.

Господь, Ты един Вышний по всей земли, коль возлюблено население Твое, Господи, сил желает и скончивается душа моя, во дворы Господни сердце мое и плоть моя возрадуется, о Бозе живее, ибо птицы обрете себе храменную, горлица гнездо себе, и где же положит птенцы свои алтари Твоя, Господи, сил Царю мой и Боже мой, блаженни живущие в дому Твоем, век веков восхвалят Тебя. Блажен муж и мужа есть заступление Его у Тебе. Восхождение в сердце своем положи, во удоль плачевное место еже положи, ибо благословение даст законополагаей. Пойдут от силы в силу явиться Бог богов в Сионе. Господи Боже, сил услыши молитву мою, внуши Божий Иаковле. Защитниче наш, виждь Божий, презри на лице Христа Твоего, яко лучший день един во дворех Твоих паче тысяч, изволих приметатися в дому Бога моего паче, неже жить ими вселения грешничьих, яко милости истину любит Господь, Бог благодати славу даст, Господь не лишит благих ходящих незлобием. Господи Боже, сил блажен человек, уповая на Тебя, благоволилась, Господи, землю Твою, возвратилась и плен Иаковле, оставилась и беззаконие людей Твоих, покрылась и вся грехи их, укротилась и весь гнев Твой, возвратился и все от гнева ярости Твоей я. Возврати нас, Боже, спасение наших, и отврати ярость Твою от нас, еда вовеки прогневаешься на ны, или простреши гнев Твой от рода в род. Боже, Ты ображься уже вины, и люди Твои возвеселятся о Тебе. Яви нам, Господи, милость Твою, и спасение Твое дашь нам. Услышать, что речет о мне Господь Бог, яко речет мир на люди Своя и на преподобная Своя, и на обращающие сердца к Нему, обаче близ боящихся Его спасения Его. Вселите славу в землю нашу, милость и истина святостися, правда и мир облагозастися, истина от земли высия и правда с небесе приничие, ибо Господь даст благость, и земля наша даст плод свой, правда пред Ним предыдет и положит в путь стопы Своя. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Аллилуйя, аллилуйя,

0: воздвязаем кресте, совоздвиглась и падшего человека, и всю вражию силу низверглась и словем, тем же Твоя страсть и воспевая пострадавшего, и о страсти избавшего мя.
1: Слава Господи Христу Твоему честному, слава Господь Ты иси, и же слава увенчавый человека тернии венчался иси, якогда терноносное естество наше сотворишь и плодоносно, садителю божественных деяний.
0: Пресвятая Богородица, спаси нас, струи мне слез душевных даров всенепорочная, я же источник оставления родшая, греховную скверну отмывающая, и во смирение жизнь мою изводящая.
1: Пресвятая Богородица, спаси нас, превыше бысь чистая твари, Бога воплощая, тем же молю тебя, от гноя страстей восстави мя, и к божественной высоте бесстрастия возведи.
0: Святая равна апостольная Фекла, моли Бога у нас, глаз языка не может всеславных первомученицы поведать и страдачеств, изнемогает Бог похвале достойней.
1: Святая равна апостольная Фекла, моли Бога у нас, Христа мучителя во суесловие пригордое, на такого Божины благочестного Христе, мужество ваше.
0: Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, глаголы неизреченными евангельски огласившиеся, Твоими всеблаженные Павле, Христу Дева уневестися.
1: Пресная веки веков, аминь, гроз тяжестноносный, всемирно готочащий сладость спасения Дева, в Христе породи.

0: Христу Твоему честному, и скопашеся беззаконие русой нозе Иисусе мой, глани неречено создавшего первия Христе Божий человека, и страстью страстей и тли всех свободшего.
1: Слава Господи Христу Твоему честному, да станет вопияше Иисус, луна же и солнце, еже на кресте прописуя пострадавшего владыку плотью, светилом помрачение, им же тьма начала лукавая, посрамлена бывша.
0: Пресвятая Богородица, спаси нас, храм была и пречистая всеми царствующего, бывшим я вертеп, душетленных разбойник, и скинти от всех озлобления, и божественного духа чисто жилище явимя.
1: Пресвятая Богородица, спаси нас, слезми подашь тучу, и сушающий течение лукавых моих деяний молюся, яко благоутробие роши тихую пучину Христа Бога нашего, Богородице,

0: пребыванием духовным, мысли возможные земных, наслаждение.
1: Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, всех оступивших плотских пристрастий, беседами матерними не умягчилась еси, и страстотерпится всеквальная.
0: Матери ты исправлений была и сей, начальника жизни миру Богородицы.

Боги мир.

0: Тесно добро Твое просияло еси, и мученичество венцем украсилося еси, апостольство вверяющееся, Дева яко преславная, и огня во пламень в росу приложила еси, и юнца же ярость молитвою Твоей украсила еси, яко первострадальная.
1: Мужество, женство добродетель приложивши любую Христовою, Божие жилище обоюды была еси, страсти во мрак пощением умаливши, мученически показала сей страдание хвала, тем и миру это светило светише сугубо, высеиваюши лучи духа первомученица всехвальная. Моли Христа Бога при грешении оставлений подати, чтущим любовью святую память Твою.
0: Слава

Тебе, Божество, яко младенца даишь и зиждителя и Господа, тем же ангельский и человеческий род достойно славимся святое Рождество Твое и согласно вопиемся. Моли Христа Бога при решении.

0: Слава Господи Христу Твоему честному, раны и язвы Христе претерпел еси, язвы сердца моего исцеляя, желчи вкусив горькие, сладкого вкуса тлетворного отъемля вреда, на древе же пригожь за древнюю клятву потребил еси.
1: Слава Господи Христу Твоему честному, далече отреновидные Тебе языки, возлезая на кресте, близ привлек еси. Применил же себе, иси нас отцу долготерпеливее, в среду вел иси, как ходатай себе, и посреди земли страст претерпел иси помостную.
0: Пресвятая Богородица, спаси нас бесовскими лестями и лютья, от лачи могу амя, от заповедей Божиих не презри благая, но щедри молюся и того прелести покажи мя выше, прибегающего пречистая к Твоей милости.
1: И святая Богородица, спаси нас, единицы и милостями Христе Боже, Тебе росшие молитвами на Тя уповающих помилуй и ущедри, их свету заповеди Твоих настави и вечной жизни.
0: Святая равноапостольная Фекла, моли Бога у нас, обрученную Фомиру, невестоводец Павел, все сочетай жениху небесному, яко непорочную Фекла всечестная.
1: Святая равноапостольная Фекла, моли Бога у нас, привесел сей си любовью благочестие Павлами словесы и Фомирами глаголы, якобы условием ученице укорила иси.
0: Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, чистоту возлюбившейся, красное житие отверже, богатство, род, красоту и сладости обручника первомученица.
1: И ныне и пресная веки веков, аминь, Богородицу тебя всечистая, просвещение и всесная, солнце бородила и всеправдая.

0: честному, солнце спаси, обнажися светом, на древе нага тебе зря висяща, на вода повесившего землю, камень же на камень яко ощутиша воздвижена, распадашися страхом и основания поколебашися.
1: Слава Господи Христу Твоему честному, воздвижено древо, и гвозди пригвожься, окровавилось и персты долготерпеливее, и копьем прободаем в ребра, исцелилась и язва Адамову, и уже прият ребра послушав и прислушав сотворшего и...
0: Пресвятая Богородица, спаси нас, под отцы многих ми при решении привергошися, и храм души моей я не сложиша пречистая, но я же, если исправление праотцем Богородице, постави мя раба Твоего.
1: Пресвятая Богородица, спаси нас, в темине мя страстей углебнуша окаянного, и бурю многих согрешений потопляемо, руку подавши владычице, возведи мя, и ко пристанище покаяния направи.
0: Святая равнопостальная Фекла, моли Бога у нас, при тяжким страданием на тризнище подвязала Саиси Фекла Всеблаженная, и почести удостоила Саиси.
1: Святая равнопостальная Фекла, моли Бога у нас, сокрадися змей лукавый, Дева Бога божественными страстьми, послушанию научашися.
0: Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, побеждашися стыдение Твое божественным дерзновением, огонь Боця сердечный, сущий Троицы разжем.
1: И ныне пресная веки веков, аминь, Мария, Богородица Бесневестная, надежды врагов осуети,

0: мертвость претерпел еси, возлезаем на древо, и умертвителя нашего умертвил еси, и оживив руку Твоей, Христе, создание, в ребра же копием прободаем, истощилась дверица и ставление, во Твою волю воспеваемый.
1: Пресвятая Богородица, спаси нас, рукописание пречистое при лишении моей копием расторгни, росшегося ради из бессеменного Твоего чрева, книзе меня написать из подобия избранных, прибегающих к божественному покрову Твоему.
0: Пресвятая Богородица, спаси нас, очисти, Христе, рабы Твои, молитвами росшие Тя, и не спасли яко един благ согрешений прощения, Ты бы един спас и избавитель всем, надеющимся на Тя.
1: Святая равноапостольная Фекла, моли Бога у нас, от раковицы естества слабость, крепостью креста укрепившийся, юношеское украшение божественную любовью отвергши, мощью бод дерзне и потече, желаемого благовонное, ищущее учение.
0: Святая равноапостольная Фекла, моли Бога у нас, чертога преестественно небесных самовольную измени любовью благославная первомученица Фекла, еже злодив обитать его узилище, желание по Творца зданий побеждаше желание.
1: Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, в дусе облабызаше узы божественного учителя мученица, в темнице, яко в божественном светнице, напояемо словесы, и возрасташе и приношаше, яко истинно владыце плод краснейший.
0: И ныне и пресная веки веков, аминь, яко шипок, яко чистейший крин, яко благовонную вонь от раковицы, творец от красных удолей мирских тебя избрал, вселися во утро.

пристрестовывайся причудное, и твоих оставившее костранное, странному последовалось и мужественным разумом и образом, тем же и владыка тяжен страсотерпец перевострадальню показав в конце, ниже обшедше прибыла и сей Павла ищущий, фекло первостранное.

Господи Христу Твоему честному, Владыка Сы, от раба приятный Иисусе мое ударение, свободите меня, хотя и порабощенного врагу, на кресте же пригвождься, спасай.

поклонимся Цареве нашему Богу, придите поклонимся и преподем Христу Цареве нашему Богу, придите поклонимся и преподем самому Христу Цареве и Богу нашему. Глаголы мои внуши, Господи, разумей звание мое, во мне глас умоления моего Царю, мой Боже мой, как Тебе помолюсь, Господи. За утро услыши глас мой, за утро предстану Ти и узришь мя. Яко Бог не хотя беззакония, Ты еси не приселиться к Тебе лукавной. Ниже прибудут беззаконницы пред очима Твоим, и возненавидевыси все делающие беззаконие, погубившихся глаголющие лжу. Мужа кровей и льстивы гнушается Господь, аз же множество милости Твоей, я внеду в дом Твой, поклонюся ко храму святому Твоему, страсти Твоем. Господи, настави меня правдою Твоей, враг моих ради, исправи пред Тобой путь мой. Я конесть в устехах истины, сердце и суетно, гроб отверг гортанях, языки свои мельчаху. Суди им, Боже, да отпадут от мыслей своих по множеству нечестий их и зрения, яко приогорчишь Тебя, Господи, и да возвеселятся все уповающие на Тебя вовек, возрадуются и вселившиеся в них, и похвалятся Тебе, любящие имя Твое, яко Ты благословишь и праведника, Господи, яко оружием благоволения венчалось и нас. Господи, прибежище было си нам роды род, прежде даже горам не быть, и создать из земли и вселения, от века и до века Ты еси. Не отврати человека во смирение рек, веси, обратитесь, сынови человечести, яко тысяча лет пред очима Твоим, Господи, яко день вчерашний, ежемимый, иди, стража ночная, в уничижении их лето будут утро, яко трава мимо идет, утро просветет и приедет, на вечер отпадет и жестеет и искнет, яко исчезохом гневом Твоим и яростью Твоей смутихомся, положи на себе беззаконие наше пред Тобой, век наш просвещение лица Твоего, яко все дни наши оскудеши гневом Твоим исчезохом, лето наше, яко паучина, паучаху, все дни и лет наших, ниже 70 лет, аще же в силах 80 лет, и множи их труды болезни, яко прииди кротость на ныне накажемся. Кто весь державу гнева Твоего и от страха Твоего ярость Твою исчести, десницу Твою так оскажи мне, яко ванное сердцем в мудрости, обратись, о Господи, доколе умолен будет рабы Твоя, исполнихомся за утро милости Твоей, Господи, и возрадовыхомся, и возвеселихомся. Во вся дни наши возвеселихомся, за дни вняже смирилные, и все лето вняже видихом злая, и призрена рабы Твоя, и на дела Твоя, и настави сыны их, и буди светлость Господа Бога нашего на нас, и дела рук наших исправи на нас, и дела рук наших исправи. Милости суд воспою Тебе, Господи, пою и разумею в пути непорочни, когда приидешь и ко мне, прихождах незлобие сердца моего посреди дома моего, не предлагах пред очима моим обещь законопреступную, творящее преступление возненавидях, не прилепи мне сердце строптиво уклоняющегося от меня лукавого непознах, а клеветающего тай искреннего своего сего изгонях, гордым оком и несытым сердцем, с сим не едях, очи мои на верные земли посаждать я со мною, ходяй по пути непорочную сейми служаши, не живяши посреди дома моего, творяй гордыню, глаголи неправедное, не исправляши пред очима моим, во утре избивахся грешной земли, еже потребите от града Господня все делающие беззаконие. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. Слави всем Павловым, научившийся Богоневестные Феклы и верою утвердившийся от Петра Богозванная, первомученица явилась Иси и первострадальница в женах. Вошла Иси на пламень, яко на место благоцветущее, звери и юнцы, устрашившиеся Тебе, вооружися Бог Христом. Тем молись и хвальная Христа Бога, спастися душам нашим. И ныне и присные во веки веков, аминь, что Тебе наречем, о благодатное, небо, яко высияло Иси солнце правды, рай, яко прозябла Иси цвет нетления, дева, яко прибыла Иси нетленно, чистую Матерь, яко имелась и на святых Твоих объятиях, Сына всех Бога, того молись, спастися душам нашим. Стопы мои на праве по словеси Твоему, и да не обладает мною всякое беззаконие. Избави меня от клеветы человеческие, и сохраню заповеди Твоя. Лице Твое просвети на раба Твоего, и научи меня оправданием Твоим. Да исполнится уста мое хваление Твоего, Господи, когда воспою славу Твою, весь день великолепие Твое. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно во веки веков. Аминь. Святая Троица, помилуй нас, Господи, очисти грехи наши, Владыка, прости беззакония наши, святые посети и исцели немощи наши имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно во веки веков. Аминь. Отче наш, же еси на небесех, да светится имя Твое, да приидет Царствие Твое. Да будет воля Твоя, яко на небеси и на земле, хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должников нашим, и не
не веди нас в искушение, но избави нас от лукавого. Аминь. Уязвившее Твое сердце, добродева, любовью Христовую, обручника временного, яко небрегома, приобидела еси, и на огонь дерзнула еси, зверей же уста заградила еси, и спасшися от них прилежаше, Павла ищущий фекла первострадальная. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. И же на всякое время и на всякий час на небеси и на земле поклоняемые и славим и Христе Боже, долготерпеливе, многомилостиве, многоблагоутробне. И же праведное, любя и грешное, милые, и же вся завыка спасения, обещания ради будущих благ. Сам Господи, приими наши в час сей молитвы и исправи живот наш к заповедям Твоим. Души наши освети, телеса очисти, помышления исправи, мысли очисти, и избави нас от всякие скорби, золы, болезней. Огради нас святыми Твоими ангелы, да ополчением их соблюдаемы и наставляемы, достигнем соединения веры, и в разум неприступная Твоя слава, яко благословенности во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Честнейшую Херувиму, славнейшую без сравнения Серафим, без истления Богослову рощу, сущую Богородицу Тебя величаем, именем Господним святейший Владыка благослови. Христос, Боже, щедрый, благослови.